0: Hey, this is Chris, and you're listening to The Muddy Waters Show with Brad.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».